Узли бы статки, жабу мусор в пустыне, затвор златных врата, крив все правом смелуя, снекар праздник платный, у славянцы продая, крови штабы скучные.